Еквадор пика се пида за минюканчи фабрика пита го жашка те хакуната катунчи. Чиназатик тук и жахта кунапи ази рисишка херсопело. Трез агила, Туркия манта па мушка касимиркуна, касимир италиано, попелина италиана, подесуа, тела де новия, херсопело стреш, енкахес, мишма касимиркуната, паньо тапиш мисаринчи. Тукуилая тела куната, мунашка тукуилая колор куната мисаринчи. Канчора на тружка пика, юканчи ни камбаха, тукуита саринчи. Чиназатик язу жашка се пида маркаю, анаку куната, Vaita kunata, blusa kunata, zapato kunata, huasca kunata pis sarinjilmi. Mayorista kunamanka, Olmedo, 2840 y Carabobo pimi jatunchi. Yaru rasca churana kunataka, Juan Montalvo pimi, Colombia o Chile o Chauki pi jatunchi. Tela fabrica taka, San José de Macají pimi charinchi. Jito pica, Venezuela y Mejía pimi canchi. Karumanta tapusenishpaka, 09-93-0056-15 mankayangi. China yata, www.textilesdepeda.com, pangatapish, pascaspa. Rico Panguilla.